Когда он устает, когда он смеется, когда новый день начинается, он грустит.